разойдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Яна Чурикова на Дорожном радио.
3: Певец Авраам Руссо объявил большой юбилейный тур. 25-летие на эстраде – это прекрасная дата для любого артиста. Вместо капризных райдеров певец годами берет в дорогу термос с травяным чаем и гантели. Четверть века у микрофона требует дисциплины и преданности своему делу. С вами в пути Яна Чурикова.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Реклама. Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер. Дорожное радио.

Сергей Куренков новые песни сначала тестирует дома. Жена Ольга и 4 дочери – самое строгое семейное жюри. Получается, что папа музыкант в меньшинстве. Так что в радиоэфир новинки отправляются только после одобрения домашним худсоветом. Пусть в вашем доме живет гармония. С вами в пути Яна Чурикова.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Вместе в пути.
1: Нарочное радио.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорожное радио.

певица Юта четверть века на сцене. Этой осенью она выпустила телеверсию юбилейного концерта в Кремле. 25 песен по одной за каждый год карьеры. «Если долго идти, обязательно придешь», — поет Юта в новой песне. Пусть дорога будет легкой, а попутчики надежными. С вами Яна Чурикова на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. emg.fm Дорожное радио.

Победитель «Новой волны» 25 года Алекс Лим выпустил клип на песню «Океан». Музыку написал сам Игорь Крутой. Но главным соавтором новой песни певец называет жену. Она верила в него в начале творческого пути, когда вокруг бушевали шторма сомнений. С надежной поддержкой любые дороги по силам. Ваша Яна Чурикова.

Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Заключению сделки России и США по дизельному топливу предшествовали безрезультатные контакты Вашингтона и Киева. Это утверждает издание «Axios». Белый дом направил минимум 6 просьб украинской стороне прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Киев проигнорировал просьбы. Тогда президент Дональд Трамп объявил, что Россия поставит более 300 тысяч тонн дизеля на американский и мировой рынки.
2: Мир.
1: Международный арбитражный суд встал на сторону «Росатома» в споре с Финляндией. Российская госкорпорация вела в Финляндии строительство атомной станции «Ханхикиви-1». В мае 2022 года финская компания «Фенновоима» в одностороннем порядке расторгла контракт на возведение АЭС. Международный арбитражный суд при Международной торговой палате признал незаконным односторонний разрыв контракта. Суммы взысканий с Финляндии определят после судов.
2: Россия.
1: Телефонные мошенники стали реже беспокоить россиян. Как сообщает издание «Известия», в январе-сентябре этого года российские операторы связи зафиксировали значительное сокращение числа звонков от телефонных аферистов. Снижение показателей операторы связывают с новыми законодательными мерами и совершенствованием системы защиты на основе искусственного интеллекта.
2: Образование.
1: В школах появится новый курс по искусственному интеллекту. Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, уже ведется подготовка учителей для преподавания нового курса внеурочной деятельности. Обучение пройдут 250 тысяч педагогов.
2: Транспорт.
1: Volkswagen презентовал новый электрический кроссовер ID Tiguan. Он будет доступен с тремя вариантами силовой установки и двумя типами аккумуляторов. Начальная версия получит батарею емкостью 58 кВт-часов и электромотор на 190 лошадиных сил. Об этом пишет «Автоньюз». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад.

старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.

Воспитание детей – тот еще квест, как говорится. Причем иногда для них самих. Например, найти свой самолет в огромном аэропорту. Такое задание Сергей Лазарев дал своим детям. Миссия выполнена успешно, новый навык усвоен. А после каникул уже сработал папочкин тайм-менеджмент. Прямо с самолета Аня и Никита поехали на школьную линейку. Забираем в копилку педагогические приемы Сережи. Как успевать главное в жизни. С вами в пути я.

0: Реклама.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
10: Отдых, выходные.
11: И тут появляется...
12: Следственный комитет!
13: Следствие зашло.
12: Как?
11: Так.
13: Без стука.
11: Ты кто?
12: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
13: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
13: Новые серии.
11: Ого!
13: А ты видела?
12: Нет.
11: Ну тогда иди и смотри.
13: В четверг в 18:10.
12: Ты бы как это назвал?
13: Вечерний детектив.
11: Где?
13: На канале ТВ-центр.
12: Хорошо, товарищ майор.
13: Возрастное ограничение 16+.
2: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на дорожном радио. EMG.FM.
2: Дорожное радио.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: На каком федеральном телеканале традиционно можно увидеть трансляцию народной премии «Звезды дорожного радио» в новогоднюю ночь?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии. Шины,

0: Диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Американский лидер Дональд Трамп заговорил о приходе времени для выбора нового президента Украины. Как заявил глава Белого дома, Владимир Зеленский мог неоднократно положить конец конфликту с Россией, но не делал этого. Президент США добавил, что Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
2: Мир.
1: Кабинет министров объявил о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из страны. В соответствии с решением правительства, на мировой рынок может быть направлено 500 000 тонн дизтоплива. Планируется, что российские нефтяные компании оперативно начнут заключать контракты на поставки топлива с контрагентами за рубежом. Экспорт дизтоплива частично снят после заключения сделки между Москвой и Вашингтоном.
2: Транспорт.
1: Частная египетская авиакомпания «Аль-Масрия Universal Airlines» обучит свои экипажи русскому языку. Как рассказала исполнительный директор перевозчика Ширин Фарид, обучение проходит в составе учебных групп в русском доме в Каире. Уже немало сотрудников компании владеют русским на хорошем уровне, отметила Фарид. Добавлю, «Аль-Масрия» специализируется на рейсах в Россию из египетских курортных городов. Компания выполняет рейсы в 14 городов России. Перевозчик намерен расширять географию полетов.
2: Деньги.
1: Официальный курс доллара 84 рубля 90 копеек, евро 94,97. Дорожное радио вместе в пути.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк 16+.»
0: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио, приветствую вас я, Кирилл Сорокин. Вашему вниманию, как всегда, по выходным в это время представляю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Будем подводить итоги вашего музыкального голосования. Чем ближе народная премия, тем там больше всякого интересного. Кто занял первое место, кто выбыл из тройки лидеров, кто вообще выбыл из хит-парада, совсем скоро узнаем. Также потенциальная песня эфира сегодня будет. Все поклонники писали, когда же? Да вот, пожалуйста, «Шаман», «Прощай, моя любовь». Очень важно ваше мнение, нравится вам эта песня или нет. Об этом тоже поговорим. Ну и давайте начнем с вами уже с 10-й строчки хит-парада «Звезд Дорожного радио ТОП-10». Хотя нет, до 10-й строчки еще у нас есть с вами время, потому что нужно узнать, кто выбыл из хит-парада у нас с вами. А это целых два участника. Александр Иванов, песня «Полчаса» покидает главную десятку песни эфира Дорожного радио, но это не мешает Александру Юрьевичу принять участие в 14-й народной премии «Звезд Дорожного радио», которая состоится 6 декабря, потому что очень долго с этой песней находился в хит-параде, но надо уступать уже место другим.

0: Это Цой с песни «Я твое море». Анита Цой покинула главную сетку песен эфира Дорожного радио как сольная исполнительница с песней «Я твое море». Ну а также она прямо сейчас появляется с новинкой в дуэте с Натальей Котаревой. Анита Цой, песня «Все только начинается». Вашему вниманию новинка в хит-параде звезд Дорожного радио. Топ-10 на этой неделе.
1: Номер 10.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: И еще один у нас с вами новичок в главной десятке песен эфира Дорожного радио. Это Авраам Руссо, песня «Шаршеля Фам». Она очень полюбилась вам, слушателям Дорожного радио, за небольшой промежуток, буквально за месяц. Очень много писем, комментариев приходят. И вы, надеюсь, также будете активно поддерживать артиста и его песни с помощью голосования на сайте дорожное.ру. Это можно сделать в любое время, за любого артиста, за любую песню, которая вам нравится. Очень важен

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: А я напоминаю то, что в эфире Дорожного радио продолжается конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио в Санкт-Петербург». Мы по традиции вам дарим полностью все включено, так называемая система «Перелет». Проживание в одной из лучших гостиниц Санкт-Петербурга в пятизвездочном отеле прямо в центре на Невском проспекте. Вам будет сделана VIP-экскурсия, еще будет один тоже культурный хороший подарок, об этом мы чуть позже расскажем, а также вы будете 14-ю народную премию «Звезд Дорожного радио» смотреть из VIP-ложи, и на сцене Ледового дворца будет разыгран еще специальный приз среди всех финалистов. В общем, есть за что побороться, а что для этого нужно сделать? Нужно внимательно слушать эфир Дорожного радио на протяжении недели и правильно отвечать на вопрос дня, который звучит в эфире Дорожного радио каждый день. Как только услышали вопрос дня, заходите на сайт stars.dorozhno.ru и отвечайте на вопросы. Чем быстрее и оперативнее вы на них ответите, тем больше шансов у вас попасть в число финалистов. Отвечать, конечно, нужно правильно. И вот в конце недели, после 7 вопросов, мы подводим итоги, выбираем двоих победителей. Победители прошлой недели – это у нас из Смоленской области Сафатинова Татьяна и из Альметьевска Дарин Иван. Мы вас поздравляем, и уже вы можете планировать поездку в Санкт-Петербург на 14-ю народную премию «Звезд Дорожного радио». А участникам этой недели я желаю удачи. Место номер 8. Доминик Джокер. Это мы с вами плавно перешли главные сетки песни эфира Дорожного радио. И да-да-да, уже место номер 8. И там, как я уже сказал, Доминик Джокер с песней «Без тебя». Он без изменений по сравнению с прошлой неделей также на 8-й строчке остался.
0: Номер 8.

0: Повтор программы. Главный хит-парад дорожного радио. Звезды дорожного радио. Топ-10.
1: А в эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». По-прежнему в студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Кто слушает внимательно и еженедельно программу, я уже несколько раз говорил то, что активно идет подготовка к 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Уже вовсю согласовываем логистику артистов, как кому откуда добираться, кому на сольный концерт на следующий день. Работа ведется очень большая, нужно, чтобы все везде успели. И вот на этой неделе был разговор, в том числе с директором Алекса Лим. Он принимает участие накануне, в субботу, 5 декабря, на «Песне года» в Москве. И потом, после завершения концерта «Песни года», поедет уже к нам в Санкт-Петербург, чтобы впервые принять участие в народной премии «Звезды дорожного радио». Это будет первая статуэтка Алекса. И вот на 7-й строчке на этой неделе расположился Алекс Лим с песней «Целый мир».
2: Номер 7.

0: Дорожного радио.
1: Николай Басков за неделю поднялся на одну позицию вверх. Благодаря вашим голосам, слушателям Дорожного радио, Николай Басков говорит спасибо за поддержку. Кстати, поддержать любимого артиста и его песню вы можете на сайте дорожное.ру. Итак, место номер 6 на этой неделе. Николай Басков, песня «Туманы».

0: Нового радио.
1: Алексей Петрухин активно ведет подготовку к своему большому сольному концерту в Москве, который состоится 1 декабря в концертном зале «Москва». В социальных сетях Алексей Петрухин делится интересными моментами с подготовки к концерту, а также он со мной поделился информацией, то, что выбирает песни очень тщательно, хочет, чтобы прозвучали все песни на концерте, но время, к сожалению, ограничено, да, поэтому советуется и хочет, чтобы всем все понравилось, очень ответственно относится к данному событию, ведь вы придете на концерт к Алексею Петрухину, и он хочет полностью отдаться вам и подарить праздничный хороший вечер. Надеюсь, вам понравится. В общем, 1 декабря сольный концерт Алексея Петрухина в Москве, концертный зал «Москва». И просто так, само собой, Алексей Петрухин не заговорил. Он тоже является участником 14-й народной премии «Звезд дорожного радио». Второй раз примет уже участие в нашей церемонии. И на этой неделе, так же, как и на прошлой, занимает 5-ю строчку хит-парада «Звезд дорожного радио» топ-10 Алексей Петрухин с песней «Мы живы, пока мы любим».

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Напоминаю то, что в эфире Дорожного радио у нас по субботам выходит шоу выходного дня, называется «5 звезд». У вас есть возможность выиграть 5000 рублей. А участниками данного шоу становятся артисты театра, кино, звезды Дорожного радио. Ведущим является Никита Леонов. Кстати, в эту субботу Алексей Гоман у нас был в гостях и подарил 5000 рублей одному из участников. Что нужно сделать? Спойте песню из эфира Дорожного радио, выложите это в социальные сети, поставьте специальные хэштеги. Их вы можете найти в наших официальных группах Дорожного радио во ВКонтакте и в Одноклассниках. И желаем вам удачи. Артисты приходят, оценивают ваше видео, выбирают лучшее. И если вы становитесь победителем, вам вручается 5 звезд, то есть 5000 рублей. Наш следующий участник хит-парада «Звезд Дорожного радио» — певец Тони. Тоже был уже участником программы «5 звезд». Ну а сейчас, раз мы с вами находимся в хит-параде «Звезд Дорожного радио», то будем говорить о его позициях. На прошлой неделе он занимал вторую строчку, то есть был в одном шаге всего лишь от первого места. Но вы с помощью ваших голосов на сайте дорожный.ру, дорогие слушатели, решили, что Тони теряет две позиции и спускается со второго на четвертое место на этой неделе с песней «Ты мое небо».

0: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: Ну что, мы с вами уже практически подобрались к тройке лидеров, но давайте сначала еще вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. 10 строчка, Анита Цой,

В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». И в студии по-прежнему со мной нахожусь я, Кирилл Сорокин. Совсем скоро вашему вниманию будет потенциальная песня эфира от «Шамана». Называется «Прощай, моя любовь». А теперь тройка лидеров. На третьем месте, так же, как и на прошлой неделе, Татьяна Буланова, Денис Майданов, песня «Москва, Санкт-Петербург».

0: Участник, который занял вторую строчку хит-параде звезд Дорожного радио ТОП-10 на этой неделе, впервые примет участие в 14-й народной премии звезд Дорожного радио, которая состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге. И он впервые оказался в тройке лидеров и сразу на второй строчке. И все это благодаря вам, вашим голосам, слушателям Дорожного радио. На прошлой неделе он был на 4-м месте, а сегодня уже на 2-м. Сергей Лазарев, «Тут или там». Поздравляю, Сергей.
1: Номер 2.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Ну и на первом месте, так же, как на прошлой неделе, Ирина Круг, Никита Осин с песней «Без тебя». И, кстати, Ирина Круг и Никита Осин эту композицию исполнят на 14-й народной премии звезд дорожного радио, за которую и получат, собственно, долгожданную звезду дорожного радио.

0: группе «Добро» больше нет холостяков. В августе старший брат Иван рассекретил свою весеннюю свадьбу. А 1 сентября на своей избраннице Елизавете женился и Михаил Заситкевич. В семейной жизни, как и в первом классе, все только начинается. Любви и согласия в доме. Яна Чурикова. Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Объявляем новый тренд. Открывай страну с «Джилэнд». Новый автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологии. Отличные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений.
8: Узнай специальные условия у официальных дилеров.
7: G-Land. Твой выбор. Твой характер.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
3: Ого!
5: А ты видела?
7: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
3: Где?
5: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
9: Повтор программы. Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
10: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». С вами по-прежнему в студии нахожусь я, Кирилл Сорокин. И прямо сейчас, вашему вниманию, как и обещал, всю программу «Потенциальная песня эфира. Шаман. Прощай, моя любовь». Ваше мнение очень важно. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, нравится вам эта песня или не нравится. В наших социальных сетях, в официальных группах дорожного радио. Добро пожаловать, голосуйте, оставляйте комментарии и слушаем песню «Шаман. Прощай, моя любовь».

Ну вот и все, пришло время прощаться. Но перед тем, как я скажу вам до свидания, напоминаю, 14-я народная премия «Звезд дорожного радио» состоится в Санкт-Петербурге 6 декабря. Билеты уже в продаже, а также билеты в продаже на весенний концерт «Звезд дорожного радио» в Москве в Лайф-арене 21 марта. Также принимайте участие в конкурсе, выиграйте поездку на «Звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург. И также присылайте свои видеоролики, как вы поете песни из эфира дорожного радио, в шоу выходного дня «5 звезд», где вы можете выиграть 5000 рублей. Ну вот и всю информацию я полезно еще рассказал, все вам напомнил. А, голосуйте, конечно же, за любимых артистов и их песни на сайте дорожно.ру в главной детке песен эфира дорожного радио. Все, берегите себя, родных и близких. С вами был я, Кирилл Сорокин. Счастливо!

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. ЕМГ.ФМ.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Отношения США и Украины в серьезном кризисе. Это утверждает немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Отношения между Вашингтоном и Киевом ухудшились после того, как американский лидер Дональд Трамп потребовал отставки Владимира Зеленского.
3: Россия.
2: Ограничения на импорт из Армении почти не затронули российский рынок. Потребители этого не заметили. С таким заявлением выступили в Роспродсоюзе. Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков сообщил, что доля армянской продукции в российском импорте составляла не более 7% в разных категориях товаров.
3: Туризм.
2: Государство Восточный Тимор на юго-востоке Азии рассчитывает привлечь российских туристов. Глава МИД страны Бендиту Фрейташ сообщил во время визита в Москву, что Восточный Тимор стремится стать новым направлением для российских отдыхающих, учитывая их любовь к близлежащему индонезийскому острову Бали. Об этом сообщает РИА Новости.
3: Транспорт.
2: Ульяновский автомобильный завод обновил цены на весь свой модельный ряд. Это заметили эксперты «Автостата», которые провели мониторинг сайтов официальных дистрибьюторов на российском рынке. Стоимость моделей выросла в среднем на 80 тысяч рублей. Сильнее всего подорожала легендарная «Буханка» на 4-5%. Также прибавили в цене «Хантер», «Патриот», «Пикап» и «Профи». Об этом пишет российская газета. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+. Мы желаем.

0: Получите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
7: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Представляет.
9: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
10: Простые военные учения.
11: Главный сериал года «Вокка».
12: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
13: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад». 15 октября. Только «Вокка». 18+.
14: Топ покупок месяца.
15: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
14: А мода C5. Добавить стиля.
15: JQ J7. Впечатлить друзей.
14: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Дорожное радио представляет 24

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
1: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Труумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
3: Эволюция управления на зимней дороге от «Icon Tires». Премиальные шины «Icon Автограф S10» с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. «Icon Автограф S10». Поставь новый автограф.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: ОККО представляет.
7: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
11: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет!
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
2: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого!
4: А ты видела?
6: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
2: Где?
4: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
7: Дорожное радио.

0: Планируйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: На каком федеральном телеканале традиционно можно увидеть трансляцию народной премии «Звезды дорожного радио» в новогоднюю ночь?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Украина упустила шанс для выгодной сделки с Россией. Как заявил президент США Дональд Трамп, украинскому руководству следовало заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией 2 года назад, потому что тогда Киев получил бы более выгодные условия. В то время было много возможностей, но по какой-то причине Владимир Зеленский не хочет заключать сделку, подчеркнул глава Белого дома.
3: Россия.
2: В воскресенье в работе нескольких сервисов Яндекса произошли сбои. Они отмечались в работе поисковика, не прогружался сайт, была нарушена работа Яндекс.Браузера, приложений Яндекс.Пэй, Кинопоиск, Яндекс.Про, Яндекс.Еда и Яндекс.Го. Во Владимире из-за атаки беспилотников была приостановлена работа дата-центра Яндекса. Государство продолжит помогать аграриям. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, который отмечается 11 октября. Также глава государства отметил, что власти будут и дальше уделять особое внимание обустройству сел и малых городов, сельских территорий.
3: Транспорт.
2: Китайская компания «Джили» прекратила поставки в Россию седана «Preface» и кроссоверов «Манжара» и «Атлас». Об этом заявил заместитель генерального директора «Джили Моторс» в России Алексей Марков. По данным компании «Рольф», имеющихся в наличии названных машин «Джили» на отечественном рынке хватит ориентировочно до ноября. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.

0: Оплатите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50, комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 21 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорож.

Николай Басков празднует юбилей. Золотому голосу 50 лет. Не верю, но сердечно поздравляю. А перед праздничными шоу Николай – самый тихий человек. Артист бережет связки и поэтому общается записками и сообщениями в соцсетях. Иногда полезно выдержать паузу, чтобы потом звучать громче и сиять ярче. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, что Денис Клявер считает главным в отношениях, как Сергей Жуков реагирует на критику, а также узнаем секрет популярности песен группы «Корни». Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков поделился, как относится к недоброжелателям в социальных сетях. За 30 лет на сцене, по словам певца, у него выработался настоящий иммунитет к критике и негативным комментариям. «Мы обожаем хейтеров, мы вас любим», – с юмором отметил артист. Вспоминая начало пути, Сергей Жуков рассказал, что группа получала немало негативных сообщений в свой адрес, но это не мешало музыкантам двигаться дальше. Сегодня же подобные комментарии они и вовсе не воспринимают всерьез. Участники группы «Корни» поделились, почему их песни остаются популярными спустя столько лет. Артисты считают, что все дело в ностальгии. Люди слушали эти песни 15 лет назад. Они им нравились, они под них влюблялись. И сейчас очень любят под них ностальгировать, поделились музыканты. Поэтому на концертах зрители с удовольствием подпевают знакомым хитам и вновь возвращаются к приятным воспоминаниям. Услышать группу «Корни» и многих других артистов вы сможете уже 6 декабря в Санкт-Петербурге на 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Билеты в продаже.
0: Интервью.
2: Денис Клявер поделился своим взглядом на доверие в отношениях. По мнению артиста, важно восхищаться своей второй половинкой и не бояться того, что на нее обращают внимание другие. Если мужчина понимает, какая красавица рядом с ним, то внимание окружающих становится скорее пугающим.

0: поводом для гордости, чем для ревности. Самому Денису это очень приятно, ведь он и сам выходит на сцену, где на него смотрят сотни зрителей. Поэтому, как считает артист, главное в отношениях – взаимное доверие. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум техновьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
9: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
13: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
14: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
15: ОККО представляет.
16: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
17: Простые военные учения.
15: Главный сериал года в ОККО.
18: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
19: Я про это написать хочу.
15: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
20: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
21: Подробности на официальном сайте москвич-м.ру.
22: Дорожное радио.

хоть ненадолго.

Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
6: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
7: О главном.
6: Президент России Владимир Путин высвобождает много нефти для всего мира и делает это по очень низкой цене. Так, американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сделку Вашингтона и Москвы по дизельному топливу. Кроме того, глава Белого дома заявила о большом стремлении Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине. А Владимир Зеленский по той или иной причине этого не желает, отметил Трамп. Европа будет вынуждена покупать дорогое дизельное топливо американского производства, изготовленное из российской нефти. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя договоренность США и России о поставках российского дизеля на американский рынок. Евросоюз планирует сократить расходы на оборону. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на переговорный документ Евросовета, будет снижено финансирование по статьям об оборонной промышленности и мобильности войск. Общее урезание расходов составит примерно 20 миллиардов евро.
7: Транспорт.
6: В США представили газонокосилку, способную развивать скорость почти что до 240 км в час. При этом устройство не потеряло способность косить траву. Косилку снабдили 988-кубовым рядным четырехцилиндровым двигателем от Suzuki, который в стандартной комплектации развивает более 160 лошадиных сил. Все крепится на хромо-молибденовое трубчатое шасси с кузовными панелями. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в «Колесо.ру». Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
0: «Колесо.ру» для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте «Колесо.ру».
4: Новости на Дорожном радио.

0: весточку шепни.
1: Знаю,
0: ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

У Дениса Клявера в соцсетях юбилей рубрики Fox News. Собаку Фокса год назад на улице нашел младший сын Кляверов Даниэль. Двортерьер ростом не сильно вышел, зато амбиций на целое охранное агентство. А к своим ласков, и это главное. Специально для Дорожного радио Яна Чурикова.

0: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банка. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
5: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: На каком федеральном телеканале традиционно можно увидеть трансляцию народной премии «Звезды дорожного радио» в новогоднюю ночь?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
0: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
2: Дорожное радио.

Для певицы Жасмин октябрь – особое время. В этом месяце она празднует два дня рождения – свой и внука Бориса. Личный праздник артистка отмечает на работе – сольным концертом в Петербурге. Другое дело – день рождения внука, первый в его жизни. Настоящее счастье – заботиться о близких. Яна Чурикова, специально для Дороги.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. emg.fm Дорожное радио.

0: сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
6: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
7: О главном.
6: Европа ужесточит для россиян визовые правила. По сообщению издания «Политико», соответствующие предложения Еврокомиссия планирует представить в январе следующего года. На ужесточение визового режима настаивают Швеция, Польша и Эстония. США и Россия заключили дизельную сделку. Москва сразу экспортирует 300 тысяч тонн топлива, в ноябре еще 500 тысяч, а затем 1 миллион тонн. После этого в короткие сроки Россия поставит дополнительно 3 миллиона тонн дизеля. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп. Как говорят опрошенные «Коммерсантом» эксперты, глобальная цена на топливо будет снижаться. И это приведет к удивлению.

0: на внутреннем рынке США. Минпросвещение обновит рабочие программы среднего общего образования. В частности, будут обновлены рабочие программы по ключевым предметам, включая базовый и углубленный уровни. Планируется, что соответствующий приказ Министерства просвещения вступит в силу с 1 сентября следующего года.
1: Транспорт.
0: РЖД запускают первый круизный поезд по Калининградской области – Балтийское кольцо. Железнодорожным маршрутом будут соединены Калининград, Светлогорск и Зеленоградск. Заключительную часть пути поезд проследует на паровозной тяге. Путешествие продлится 3 дня. В первый рейс турист отправится 27 ноября. Следующие выезды запланированы на 2 и 5 января будущего года. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
12: Отдых, выходные.
13: И тут появляется...
14: Следственный комитет!
15: Следствие зашло.
14: Как?
12: Так.
15: Без стука.
12: Ты кто?
14: Спокойно.
13: Это все очень важно для расследования.
15: Скамейка запасных.
14: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
15: Новые серии.
12: Ого!

0: Нет.
1: Ну тогда иди и смотри.
2: В четверг в 18:10.
3: Ты бы как это назвал?
2: Вечерний детектив.
1: Где?
2: На канале ТВ-центр.
3: Хорошо, товарищ майор.
2: Возрастное ограничение 16+.
4: Дорожное радио.

В августе Авраам Руссо выпустил макси-сингл «Ангел любви» с треком «Шерше ля фам». Никакой модной электроники. Артист записал песни с живыми восточными струнными инструментами. Настоящая романтика, как проверенная добрая музыка, не выходит из моды. А уже в декабре Авраам впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». С вами Яна Чурикова на Дорожном радио. Вместе

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

0: радио. Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное
1: радио. Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
0: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Телеканал Че представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на Че для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Алексей Петрухин начнет декабрь большим сольным концертом. Зимнее шоу он назвал в честь весеннего хита «Твой берег». Для народных песен своей группы «Губерния» артист в Москве подобрал идеальное место – одну из самых современных сцен трансформеров. В свете лазеров родные мотивы сияют ярче. Специально для Дорожного радио Яна Чурикова.

0: Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Ты так давно не даришь мне цветов. Их так дарить необходимо. Букет цветов напомнит мне весло, что я еще тобой так любима. Уважаемые джентльмены, уважаемые парни, мальчики, не забудьте своей девушке, девочке, женщинам дарить цветы, чтобы поднять ее настроение, чтобы было радость для нее. И пусть для всех в этот вечер прозвучит песня «Дарите женщинам цветы». С уважением, с благодарностью, Мунира Божатовна.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня в нашей семье большое событие. Нашему любимому папе, дедушке и прадедушке Тимку Алексею Никитовичу 91 год. Дорогой дедуля, ты прошел такой большой путь. Сколько всего видел, сколько всего знаешь. Для нас твоя жизнь как самая бесценная книга, которую хочется читать снова и снова. Пусть впереди будет еще много тихих, хороших дней, когда можно просто посидеть, попить чаю и порадоваться мелочам. Здоровья тебе, бодрости, и пусть каждый день будет согрет нашей любовью. С днем рождения, наш родной! С любовью, дочь Лена, внуки и правнук Алексей. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать всем слушателям, пусть работа будет продуктивной, а настроение отличным. Желаю всем удачи. С уважением, Светлана, город Сумерев. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, дорожное радио. Дорогая мама, в мире много хороших людей, но только рядом с тобой становится по-настоящему спокойно и тепло. Ты умеешь найти нужные слова, когда все кажется безнадежным, и умеешь рассмешить, когда хочется грустить. Пусть каждый день будет добрым и спокойным, а рядом будут только те, кто тебя ценит и любит. Спасибо, что ты у меня есть. Ты моя опора и мое вдохновение. С любовью от сына Егора. Спасибо, дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру.
0: Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моим бабушкам и пожелать им здоровья и долгих лет жизни. Поставьте для них, пожалуйста, песню Михаила Круга «Приходите в мой дом». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу передать привет и поздравить с днем рождения свою подругу Татьяну. Хочу пожелать ей крепчайшего здоровья, бодрости, энергии, оптимизма и благополучия. Крепко тебя обнимаю, твоя Надежда. В качестве подарка поставьте, пожалуйста, в эфир песню «Шаман, ты моя». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать привет моей семье любимой. И хочу поставить песню «Чистый лист».

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы хотела передать привет всему коллективу Дорожного радио. Хотелось бы передать огромное спасибо всем за ваш труд. Всего хорошего, всего самого наилучшего.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Сейчас в рейсе. Передаю привет всем шоферам, которые сейчас в пути. И поставьте, пожалуйста, песню Гриши Заречного «Шоферская история». Спасибо, Дорожное радио.
2: Степь, да степь кругом. Не шумит мотор. В той степи глухой замерзал шофер. Он заправил баки топливо по горло, если бы он знал, что заправлял. Но заправщик с наглой и пропитой мордой деньги взяв, ни слова не сказал. И погнал водила в ночь свою машину,

заснуть. Можно ставить точку, все бы было плохо, но другой водила, как и он.

0: ранним и морозным, и комок заправки подкатил. И заправщик ползал, вытирая слезы, и как пес нагадивший скулил. А потом давился летнею солярой, два стакана и без лишних слов. И не очень много, и не очень мало со здоровья наших шоферов. Вот такая вот история.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотелось бы передать огромный привет семье Калякиных. Это люберцы города Шлиссельбургу, это Ленинградская область. Всем отличного настроения, хорошего вечера, всего самого наилучшего. И огромное спасибо Дорожному радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своей дочери, любительнице путешествовать. Заказать для нее песню «Люблю, куплю, поедем». Пусть у нее все желания сбудутся и реализуются все ее мечты. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, дорогое Дорожное радио. Прошу поздравить меня и моего мужа сегодня с днем знакомства. 11 октября 1987 год. Очень приятная произошла встреча. Хотела бы передать песню «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочется сегодня поздравить всех сельских тружеников с их профессиональным праздником и пожелать им доброго здоровья и успехов в их нелегком, но благородном труде. Пусть радость и счастье наполняют их душу, и погода всегда будет благоприятной для них. Пусть живет российская деревня на радость тем, кто ее любит. Низкий поклон.

Здесь отчизна моя, и скажу не тая: здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Поле

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожный

Воспитание детей – тот еще квест, как говорится. Причем иногда для них самих. Например, найти свой самолет в огромном аэропорту. Такое задание Сергей Лазарев дал своим детям. Миссия выполнена успешно, новый навык усвоен. А после каникул уже сработал папочкин тайм-менеджмент. Прямо с самолета Аня и Никита поехали на школьную линейку. Забираем в копилку педагогические приемы Сережи. Как успевать главное в жизни. С вами в пути Яна.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио.

Тони – музыкант серьезный. За плечами детство в академическом хоре и диплом музыкальной школы. И первую татуировку со скрипичным ключом набил осознанно в 28 лет. А вот распевается артист с самого утра за чисткой зубов. Классическая вокальная школа и мятная свежесть. Это Яна Чурикова.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Отдых, выходные.
7: И тут появляется...
8: Следственный комитет!
9: Следствие зашло.
8: Как?
7: Так.
9: Без стука.
7: Ты кто?
8: Спокойно.
10: Это все очень важно для расследования.
9: Скамейка запасных.
11: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
9: Новые серии.
7: Ого.
9: А ты видела?
11: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
9: В четверг в 18:10.
11: Ты бы как это назвал?
9: Вечерний детектив.
7: Где?
9: На канале ТВ-центр.
11: Хорошо, товарищ майор.
9: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

Ох, моя худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолаз.

тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Отдых, выходные.
7: И тут появляется...
8: Следственный комитет.
9: Следствие зашло.
8: Как?
7: Так.
9: Без стука.
7: Ты кто?
8: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
9: Скамейка запасных.
10: Ты агент под прикрытием.
11: По особо интересным делам.
9: Новые серии.
7: Ого.
9: А ты видела?
10: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
9: В четверг в 18:10.
10: Ты бы как это назвал?
9: Вечерний детектив.
7: Где?
9: На канале ТВ-центр.
10: Хорошо, товарищ майор.
9: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
3: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru.
2: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
0: Дорожное радио.

называется «Юта. Четверть века на сцене». Этой осенью она выпустила телеверсию юбилейного концерта в Кремле. 25 песен по одной за каждый год карьеры. «Если долго идти, обязательно придешь», — поет Юта в новой песне. Пусть дорога будет легкой, а попутчики надежными. С вами Яна Чурикова на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Отношения США и Украины в серьезном кризисе. Это утверждает немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Отношения между Вашингтоном и Киевом ухудшились после того, как американский лидер Дональд Трамп потребовал отставки Владимира Зеленского. Резкие заявления Трампа о президентских выборах на Украине привели к новому обострению разногласий между двумя странами, отмечает издание.
0: Россия.
1: Ограничения на импорт из Армении почти не затронули российский рынок. Потребители этого не заметили. С таким заявлением выступили в Роспродсоюзе. Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков сообщил, что доля армянской продукции в российском импорте составляла не более 7% в разных категориях товаров. А вот армянские производители пострадали. Россия для них была единственным рынком сбыта по некоторым категориям, добавил Востриков. Оклады россиян не изменятся из-за дополнительного нерабочего дня в ноябре и длинных новогодних праздников. На это обратила внимание депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, праздничные дни никоим образом не уменьшат зарплату, если работающий трудится в условиях окладной тарифной системы оплаты труда.
0: Туризм.
1: Государство Восточный Тимор на юго-востоке Азии рассчитывает привлечь российских туристов. Глава МИД страны Бендиту Фрейташ сообщил во время визита в Москву, что Восточный Тимор стремится стать новым направлением для российских отдыхающих, учитывая их любовь к близлежащему индонезийскому острову Бали. Об этом сообщает РИА Новости.
0: Транспорт.
1: Ульяновский автомобильный завод обновил цены на весь свой модельный ряд. Это заметили эксперты «Автостата», которые провели мониторинг сайтов официальных дистрибьюторов на российском рынке. Стоимость моделей выросла в среднем на 80 тысяч рублей. Сильнее всего подорожала легендарная «Буханка» на 4-5%. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Салтыкова – не только певица, но и дипломированный педагог. С такими знаниями и управлять многотысячным залом со сцены легче. А вот дома трехлетней Евнике Никитишне академические знания мамы не указ. Быть родителями, как мы с вами знаем, задачка со звездочкой. Решайте ее на одной волне с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Отношения США и Украины в серьезном кризисе. Это утверждает немецкая газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Отношения между Вашингтоном и Киевом ухудшились после того, как американский лидер Дональд Трамп потребовал отставки Владимира Зеленского. Резкие заявления Трампа.

0: дни никоим образом не уменьшит зарплату, если работающий трудится в условиях окладной тарифной системы оплаты труда.
1: Туризм.
0: Государство Восточный Тимор на юго-востоке Азии рассчитывает привлечь российских туристов. Глава МИД страны Бендиту Фрейташ сообщил во время визита в Москву, что Восточный Тимор стремится стать новым направлением для российских отдыхающих, учитывая их любовь к близлежащему индонезийскому острову Бали. Об этом сообщает РИА Новости.
1: Транспорт.
0: Ульяновский автомобильный завод обновил цены на весь свой модельный ряд. Это заметили эксперты «Автостата», которые провели мониторинг сайтов официальных дистрибьюторов на российском рынке. Стоимость моделей выросла в среднем на 80 тысяч рублей. Сильнее всего подорожала легендарная «Буханка» на 4-5%. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького?

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейд. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио.

0: например, снег и лед. В общем, гидромет предупреждает. Вождение в таких условиях – это особое искусство. Существует множество секретов и нюансов этого процесса. Их мало рассказать в теории, хотя любой опытный водитель с вами поделится советом. К примеру, в зимнее время нужно особенно строго соблюдать скоростной режим, увеличить как минимум в 2 раза дистанцию. Резких поворотов и торможений в этот опасный период следует избегать. Эти и многие другие заповеди нужно соблюдать в зимнюю пору неукоснительно. Еще одна из таких заповедей – зимой только зимняя резина. Все темы, мол, и всесезонка пойдет от лукавого. Я уже молчу про летнюю резину, так что только зимняя. Шипованная шина или фрикционная – решайте сами. Советов на эту тему море. Я же сейчас хочу напомнить про правильное давление. Зимой в этом моменте надо быть особенно внимательным. А то ведь как? Недокачано – прощай управляемость. Перекачано – тормозной путь увеличился. И еще один момент – балансировка. Зачем нужна? Неправильная балансировка приводит к неравномерному и быстрому износу протектора, вибрациям и повышенным нагрузкам, и еще преждевременному износу деталей подвески. Кроме того, серьезные проблемы испытывает система рулевого управления и подшипники колес автомобиля. Балансировку необходимо выполнять при замене колес, смещении и потере балансировочных грузов или покупке новых шин. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент России Владимир Путин высвобождает много нефти для всего мира и делает это по очень низкой цене. Так американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сделку Вашингтона и Москвы по дизельному топливу. Кроме того, глава Белого дома заявил о большом стремлении Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине. А Владимир Зеленский по той или иной причине этого не желает, отметил Трамп.
2: Мир.
1: Европа будет вынуждена покупать дорогое дизельное топливо американского производства, изготовленное из российской нефти. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя договоренность США и России о поставках российского дизеля на американский рынок. Европейские политики, напротив, продолжают ограничивать торговлю с Россией, подчеркнул Фицо. Евросоюз планирует сократить расходы на оборону. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на переговорный документ Евросовета, будет снижено финансирование по статьям об оборонной промышленности и мобильности войск. Общее урезание расходов составит примерно 20 миллиардов евро.
2: Туризм.
1: Отдыхать на ноябрьских праздниках большинство российских туристов будут в Москве и Китае. На российскую столицу приходится около четверти внутренних бронирований, что показали данные сервиса OneToTrip. А у Китая 13% бронирований от всех зарубежных направлений.
2: Транспорт.
1: В США представили газонокосилку, способную развивать скорость почти что до 240 км в час. При этом устройство не потеряло способность косить траву. Косилку снабдили 988-кубовым рядным четырехцилиндровым двигателем от Suzuki, который в стандартной комплектации развивает более 160 лошадиных сил. Все крепится на хромо-молибденовое трубчатое шасси с кузовными панелями. Об этом сообщает издание Drive. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.